0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчук. Сезон 2026 складывается идеальным для сельской господарки. Об этом Александр Лукашенко заявил на нараде с керавництвом Совета Министров. Президент так само закранул питание забеспеченности господарок необходной техникой.
2: Год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свекла мы должны получить, сахарный свекла. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня в онлайн. Поэтому идеальный год пока.
3: Да, переброска комбайнов не требуется с области в область. Идет только переброска комбайнов внутри областей. Тоже надо помогать, я был в субботу в Ашмянском районе.
2: Да, внутри областей комбайн. Хватает, да, проблем. Даже в Брестской области надо будет перебрасывать где-то в Барановичи или же на Припятский регион, чтобы окончательно убрать зерно. Ну, может быть, Брест кому-то поможет. Хотя тащить с Бреста в Витебск комбайн — это угробить.
3: Да, продолжаем сейчас сев озимого рапса, 450.
2: Это парень, да, который намолотил. Он на каком комбайне работает?
4: Павел Шумцов.
2: На Гомельском, да?
4: Да, на вчерашний день у него было 4,750.
2: Ну, я прочитал информацию.
4: Да, он буквально уже все сжал, и как раз сегодня мы его перебрасываем в Минске.
2: Это ваше дело, правильно делаете. Раз там закончилась на юге уборка, его надо двигать. А этот парень, который отвозит...
4: Виталий Кишко...
2: Он с ним работает?
4: Он с ним работает, да, в этом же хозяйстве. Он также перебрасывается сюда вместе.
2: Ну, все правильно. Вот так надо и двигаться на север, в областях. Потому что с Брестской области перебрасывать в Витебскую область комбайн себе дороже.
1: Новый напрямок науки – подводную археологию – активно развивают белорусские эксперты, поведомил директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза. Один из интересных объектов – раскоп каля вёсцы Галоуск. Под водой специалисты нашли останки старожитных побудов, посуд, выробы из древа, кости, а так само упрыгажение. Помник археологии взрослым каля 4,5 тысяч годов раскрывает побыт насельництва позднего неолиту раннего бронзового века. Прокуратура Бялыніцкага района накіравала ў суд крымінальную справу адносна мясцовага жыхара, які незаконна захоўваў агнястрэльную аўтаручку і патроны да яе. Мужчына знайшоў прадмет падчас уборкі ў доме бацькоў. Адзначаецца, што абвінавачаны захапляўся паляваннем, таму зацікавіўся знаходкай. Разумеў супрацьпраўнасць сваіх дзеянняў, але перанёс прыладу на месца жыхарства, дзе і захоўваў да моманту канфіскацыі супрацоўнікамі праваахоўных органаў. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. Первоважно без опадков, только местами по полночи краины невеликие короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 18-20, у Гродни и Гомеле 20-22, у Бресте 22-24. У столицы до 20 тепла без опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у парк. Унікальний. Його носить ім'я Суворова і знаходиться у Кобрині. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: То одразу варто сказати. Не здивляйтеся, коли ім'я полководця будете чути часто. Бо у городі шмат об'єктів, зв'язаних з його ім'ям, і ось парк серед їх відзначає наш гід, директор Кобринського воєнно-історичного музею. Знову-таки, не здивляйтеся, ім'я Суворова Олена Бабенко.
2: В своє время это было как раз центр имения, который принадлежало Александру Васильевичу. Но парк имеет свое начало немножечко раньше. Это регулярный парк, который был заложен в 1768 году. И что касается его истории, можно бесконечно долго рассказывать о том, как заложен наш парк, причем его основу составляет именно регулярная структура. Это так называемый регулярный французский парк, где все располагается симметрично относительно одной такой оси. Именно поэтому основная его ось как раз проходит по улице Суворова, упирается в парк, и продолжением является именно парковские дорожки. На этой же центральной оси располагал дом, тот, которым мог жить владелец имения. Там же, сразу же за домом, располагался пруд. Это был рукотворный вырытый пруд небольших размеров.
1: Далее, справа и слева, абсолютно симметрично, были парковые дорожки, а еще невеликие архитектурные сбудования.
2: И вот вся вот эта вот основа парка, та историческая основа, которая существует с 18 века, была относительно небольшой, порядка 6 гектар всего лишь. С течением времени парк потихонечку разрастался. Среди самых знаменитых, наверное, известных владельцев имения губерния, как тогда он назывался, в момент своего основания, это как раз Александр Васильевич Суворов, который проживал в центре этого имения. И чуть более позднее, уже в поздние времена, в середине 19 века, имение губерния принадлежало другому известному человеку, Александру Мицкевичу. Это младший брат известного поэта Адама Мицкевича.
1: Справа у тим, що Олександр Міцкевич після закінчення своєї творчої діяльності вирішив поселитися у Кобрині, набив менавіта гэты маёнтак.
2: І остаток своїх днів вместе з сім'єю провел именно здесь, у городі Кобрині, у нас. Он здесь і похоронен, і вся його сім'я також похоронена. І от тільки в 20-му столітті, уже після Великої Отечественної війни, городські власті рішили розширити територію парка, і поэтому вот этой городской регулярной структуре французской была пристроена уже не регулярная структура, как мы называем, английский парк был разбит, высажены новые аллеи, новые деревья, и парк примерно 6 гектар приобрел теперь площадь 32 гектара. То есть представьте себе, он несколько раз увеличил свою площадь.
1: Якой с самого початку была планировка парку, докладно невядома, але меркуючи по тим, что с часов 18-го стагоддя захавалися усе дорожки на тих же местах, можно выказать догадку, что парк у таким выгляде и сновал.
2: Еще до недавней времени там были деревья, которые помнили Суворова, были липы 200-летней давности, которые, возможно, были как раз свидетелями закладки этого парка. Но я хочу сказать о том, что парк наш представляет из себя интерес и чисто с природной точки зрения, потому что, наверное, лучшего места отдыха для кобринчан найти сложно.
1: По-перше, это вельми прыгожие древы, у тени яких выдатно отпочивать. По-другое, по ветра дыхается у парку, сапраўды лёгка. Па-трэцяе, ды проста гуляць тут адно задавальненне. Таму будзеце ў Кобрыне, зазірніце ў парк імя Суворава. Дакладна, атрымаеце асалоду. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Памер дапамогі па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў прывяжуць да рэальнай зарплаты бацькоў. Адпаведную ініцыятыву падтрымаў прэзідэнт на нарадзе з кіраўніцтвам Савета міністраў. Паведаміў міністр працы і сацыяльнай абароны Андрэй Лабовіч па выніках мерапрыемства.
2: Для нас самы важны вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся вот такой уклад, да, у нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст мужчин и женщин, впервые вступающих в брак, он на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. Несмотря даже на те вот огромную систему мер государственной поддержки семей с детьми, мы выделили такие наиболее весомые в финансовом плане, да, для семей с детьми в момент именно рождения ребенка. Это, в первую очередь, пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет и единовременно на наше пособие при рождении ребенка. Правительство предложило главе государства пересмотреть подходы к определению размеров пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Сегодня, вы знаете, эти размеры одинаковые для всех получателей пособий и не зависят фактически от реального уровня доходов получателей. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, дабы не формировать вот это некое расслоение, да, скажем так, и неравность вот в размере пособия.
1: Латвія пачала аперацыю «Пярэваратень» на граніцы з Беларусію, нібыта для барацьбы з мігрантамі, паведамляе Белта са спасылкай на заяву прэм'ер-міністра Андрэса Кулбергса. На беларускі напрамак накіруюць больш салдат і тэхнікі, будуць шырока выкарыстоўвацца беспілотнікі, сістэмы відэаназірання, верталёты і іншыя тэхнічныя сродкі. Як раней заявіў міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанкоў, закрываючы граніцу з Беларусію, Латвія імкнецца атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур. Фестываль навукі пройдзе 5 і 6 верасня ў цэнтральным батанічным садзе ў Мінску, паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік. Наведвальнікі змогуць адчуць сябе аператарамі дронаў, правесці робата па складанай трасе або самастойна забіць гол роботам-футбалістам. Кульмінацыяй стане кубак вышэйшая ліга «Рух па горадзе» для моладзі ад 15 гадоў. Падлеткам трэба будзе запраграміраваць робата так, каб ён прайшоў гарадскі маршрут, строга выконваючы правілы дарожнага руху. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па поўначы краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 18-20, у Гродні і Гомелі 20-22, у Брэсце 22-24. У сталіцы да 20 цяпла, без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Реклама на Радиостолице.
3: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
4: Уважаемые жители Могилёвской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Адказные особы повинны забеспечить належный узровень аховы природы, якая является нашим национальным набытком. Об этом Александр Лукашенко заявил на нараде с керавництвом Совета Министров. Размова так само шла об махшимом объединении Министерства природных ресурсов и Державной инспекции аховы живельного и рослинного света.
2: В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму. Но вот, по-моему, мое впечатление, кроме браконьерства, система ничем и не занимается. А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. Центры огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, отапливать там и так далее, сжигает. А нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующей инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, как мы его ее называли, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавиться. Поэтому, на первый взгляд, видимых препятствий, чтобы еще больше сплотить их, усилий нет. Вместе с тем, знаю, что государственный секретариат Совета Безопасности эту инициативу не поддержал.
1: Шесть золотых медалей завоевали студенты факультета прикладной математики и информатики БДУ на 33-й международной математичной олимпиаде у Болгарии. По количеству узнагород высшей пробы белорусская сборная заняла другое место сярод 135 университетских команд из усяго свету. Наши студенты соступили только представникам Московского физико-технического института. Этот выник официально зафиксирован как исторический триумф для белорусской высшей школы на международной науковой арене. Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці, Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Аэрадромнай, Ваўкшасава, Маяковскага і Прытыцкага. У Магілёве датчыкі кантролю ўстаноўлены на вуліцах Лазарэнкі, Касманаўтаў і Якубоўскага, у Брэсце на вуліцах 28 ліпеня і Піянерскай, у Гомелі на Ільіча і Савецкай. У Мінску зараз плюс 13 по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность, первоважно без опадков, только местами по полуночи, невеликие короткочасовые дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до 24 тепла. В областных центрах у день чакается у Витебску, Могилеве 18-20, у Гродни и Гомеле 20-22, у Брысте 22-24. У столицы до 20 тепла без опадков.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага польскага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну и быцем бы гимн этой раницы. ZZ Top, Can't Stop Rockin'. Коли прочнулся, вышел же порог у казачном лесе. И это ранешние жнивенские дрыжики. Они такие одразу на меня напали. И скопом их столько шмат было. Такие, что это? Лето уже скончилось. Тене еще есть у нас это, ну, по календары деньки. Максимум астрономичное лето еще не скончилось. Тут приезжаю у столицу, мне все добро, еще ось это пах лета, он отчувается.
2: Сколько у тебя все год бывает за границу?
1: Я не
2: ведаю. Якось так и дрыжики там, ну, может, они тебя обдымали, ты просто не зразумел.
1: Слухай.
2: Ты якось промается, ведаете?
1: Не испытал, на жаль. Ось, бачиш, ты, як профессийный филолог, ты ведаешь, что треба робить в этом выпадку. Спытай, ось, пытай, контекст! Мы за все докажем.
2: Логос, любовь, до слова. Ну так расскажи нам что-нибудь. Я веду, ты так само любишь нечто нам рассказывать, такое цікаве.
1: Ой, ну вот и не ведаю, что рассказать. Сегодня цікавого, а лишь, сябры, вот когда рухаюсь на празу, треба еще поглядеть, сколько у нас огульных баллов сегодня будет на дороге. Махчимы 4, некий рух таки был далеко, не заполоненный. И неким чином вот сегодня отчувался рух понеделка, тому что некие все такие были резкие, и вот мужчина, ну, он такие уже годов за 60, ну, прикладно мне так с року сдалось, вельми такие небеспечный маневр робил, и вся это моя реакция, и она мне спотребилась, как доехать все ж таки до прасы. Я таки думаю, ну, не сдарма я у дзяцінственнікі пэўны час правёў за гэтымі шутрамі, не гледзячы на тое, што мне казалі, не, вучыся, навошта табе, гэта ўсё табе не патрэбна. А я даведаўся.
2: І вось я стаў радыёвядучым, так. І вось я прыйшоў у гэты эфір, і зараз я вам раскажу.
1: Зараз я вам раскажу, дзеля чаго гэта ўсё было. Таму што навукоўцы высветлілі, што шутары і іншыя дынамічныя гульні паляпшаюць візуальную ўвагу. Вось так, сябры. У даследаванні ўдзельнічалі 49 студэнтаў без вялікага гульнявога досведу. На протягу 6 месяцев они провели за такими гульнями по 120 годин. Уявить себе, ну, это шмат, довольно за шмат 120 годин.
2: 120 годин, так это, я навод не ведаю, это кольки, я филолог, ну, это вельми шмат, так.
1: Можно подлечить. А после этого денеги лепш отсевали лишнюю информацию, худшие находили потребные объекты и лепш сочили за тем, что отбывается на усим экране. Вот так, сябры.
2: Это, конечно, вельми судовно. А что по здоровью потом?
1: Ну, слухай, это уже потом, это такие пытания, ты...
2: Это другостное, да? А повинна быть першесная.
1: Не, ну, слухай, коли робить некие пэвные перапынки, так, и... Я лічу, што гэта вельмі добра. Ось, калі ты 120 гадзін сядзіш за гэтым манітором і пільна-пільна сочыш, што там адбываецца, дзе які гэты персанаж, з якога боку на цябе прыгне. А ось, потым, ну, хочаш, не хочаш, а трэба прысесці крышку, гэты, паціснуць пальцы, можа, яшчэ некія рухі зрабіць. Тое, што мы, звычайна, не робім у такім нашым штодзённым жыцці.
2: Хош, не хош, а будь хорош. Зроби, коли ласка. Так. Вася, так давай зробим перапынок. Мы ж так само робим перапынки. Мы музыку слухаем. Памятаете, сябры? Веселые твары. Спочатку рассказывайте, а потом музыку еще слухают разом. До речи, веселые твары. Сегодня у эту раницу серады 12 жнивня собрались знову тут, у нашей столичной студии. Так, и что будем робить? Да все будем, как звичайно. И про пробки зараз рассказывать, и гороскоп дня расскажем, и что отсвятковать сегодня можно, и какую музыку послухать. Все это разом с нами. Серем Даниловым, первый микрофон, другой микрофон Ева Пламенова и за хукорежиссерским пультом Ларисы Мараева. Ну что будем слухать, Вася?
1: Далее, коли не помыляюсь, Set It Off, композиция Parasite.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5 разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, мы вас так само беремся с собой в эту газину, потому что у нас она будет, как завсёды, насыщенная. Ну, вы уже догадались, в сенсе музычным. Blink-182, Яха, на початку годины мы тут поглядели. Яши некольки, подеемся, приемных. А может, это будут все приемные музычные сюрпризы. Вас чакают на хвале, так само чакают часопусы. Пенный день наших, она обовязковно избирается. Арковые думачки на протягу годины будут. Ну, а пока что давай. Давайте для тех, кто за рулем, информация самая актуальная.
2: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну что, сябры, я кажуть, любишь кататься на уластным авто, люби и грошики платить. Ну, это мы про транспортный податок. Его уже подлишили за этот год. А когда у вас есть особистый кабинет плательщика, и вы сгодны отрымливать листы онлайн, проверьте почту и сам кабинет. Поведомили про это. А когда особистый кабинет внимать, и вы не наладили электронное поведомление, чекайте паперовую квитанцию поштовой скрині до першага кастрычніка. Як даведацца суму? Самы просты спосаб праз АРІП. Заходзіце ў разлік, падаткі, выбірайце свой горад па прапісцы, знаходзіце сваю інспекцыю і адзіны маёмасны плацеж. Патрэбіць толькі ваша ОНЗ. Заплаціць трэба да 16 лістапада. Сябры?
4: Расказвалі пра гэта мы. Будем яшчэ раз нагадваць.
1: Так, каб вы не забыліся. Вось гэтакая інфармацыя. Ну, а яшчэ мы вам будзем расказваць пра музычную кампазіцыю, пра гурт, які напрыканцы гадзіны прагучаць у якасці правільнага адказа ў нашых раковых думках. Але ж, сябры, вы ўжо можаце звернуць у наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Там з'явіўся
4: Постподказка,
1: так, где есть теплая информация, а лишь по ее можно догадаться, что у нас сегодня будет гучать у роковых думках. Сябры, чекаем вас напереди, в худким часе вернемся, до речи, с подказками про гурт, они будут больше рыше в наших думочках. Ну, а пока что Шершень и Зарыцкая, давайте разом слухать «Show must go on».

0: Реклама на радио столице.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: В отдел обслуживания сантехники вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столице. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» в студии с выпуском новин Владимир Казаков. За минулые сутки у милиции поступило каля 400 поведомлений об звонках телефонных ошуканцев. Дякуючи оперативности супрацовников органов внутренних справ и пильности громадян, переважная большинство правопорушений попереджена. Зарегистровано 35 злочинств, учиненных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особистый прием громадян, индивидуальных предпринимальников и представников юридичных особ проведет старшиня Совета Республики Наталья Качанова. Встреча отбудется 26 жнивня в Минску по адресу улица Червоноармейская, 9. Попередняя запись на прием стартует уже завтра. Подробности на сайте Совета Республики. Белорусский плывец Рыгор Пякарский завоевал бронзу чемпионату Европы по водных видах спорта, который проходит в Париже. Белорус стал третьим на дистанции 50 метров баттерфляем. У борьбе за бронзу он на 0,04 секунды опередил чемпиона света и олимпийских гульнев итальянца Томаса Чекана. Золото выиграл россиянин Ягор Корнеу. Светлофоры отключены на широкой улице Минска за планового ремонту. Обмежевание на скрыжеваниях Колесникова и Люцинской, а так само на Матусевича, действует до 16 годин. Скрыжевание Купалы и Интернациональной обесточено до 16.30, а скрыжевание Орловской и Азизова до 18 годин. Державная инспекция закликает кировца уличивать эти данные и быть уважливыми на сгаданных участках дорог. У Мінску зараз плюс 17, по даных Белгидромета. У другой половине дня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только местами по полночи невеликие короткочасовые дожди. Температура поветра до 24 тепла. В областных центрах у Витебской, Могилеве плюс 18-20, у Гродней, Гомеле 20-22, у Бресте 22-24. У столицы до 20 тепла без опадков.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне, і зноў мы рады сказаць усім нашым слухачам. Шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца ў эфіры «Радыо Сталіца», у студыі вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Кожная серада – гэта такое маленькае жыццё пасярэдзіне працоўнага тыдня. Так бы мовіць, экватар такі, з якога выдатна бачна. І тыя дні, якія прайшлі, мінулі, і фінішная прамая да маючых адбыцца выхадных. Але сёння мы з вамі будзем гаварыць про виниловые пластинки, тому что такое незвычайное свято – день виниловой пластинки. Дарэчы, з'явились яны в середине 20-го стагоддзя, хутка стали основным форматом для заховывания и проигрывания музыки. Виниловая пластинка пережила кассеты, диски и MP3, и сегодня ее ценят за уникальную якость гуку и особливый ритуал – достать пластинку, смахнуть пыл, бережливо опустить иголку, и то самое потрескивание перед первой песни. Это такая асалода от прочувания гуков, которые будут гучать далей. Сябры, сегодня будем говорить, какие рок-музыканты наибольш удало отзначились на виниле, и кто из рокеров не только сбирает пластинки, але и занимается их вытворчестью. Долучайтесь до нашего эфира, как заусёды это можно сделать в телеграм-канале «Радио Столица», а до его можно долучиться по номеру +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ось мне подается, сябры, что виниловые пластинки, яны у многих из нас были калісьці, у наших батьков яны были, слухали с задавальнением, делились ими. И особливо вот рок, некие гурты, коли были записаны на этих пластинках, это было такое нечто особливое, невероятно. Ну и многих виниловые пластинки засталися, есть проигрывальники, и таким чином так само на полный час от часа вот этот ритуал, когда достаешь пластинку, бережливо кладешь ее на проигрывальник, опускаешь иголку и чуешь гуки. Все это отбывается у многих семьях. Пятерка сегодняшних топ-рок-фактов присвечена виниловым пластинкам. Есть у нас сегодня именинник, это выдатный Марк Нопфлер. Так само будем мы с вами высветлять про самые массовые рок-пластинки. Доведаемся про коллекционера винилу Джимми Пейджа, уладальника винилового завода Джека Уайта. Ну и, конечно, высветлим, какая самая дорогая рок-пластинка у свете. Будьте разом с нами, долучайтесь. Ваши комментарии мы чекаем в телеграм-канале «Радио Столица». Там у нас идеи голосования. Ну, конечно, цікаво нам, ці захавались у вас виниловые пластинки, якія, яких выканаўцаў, пішыце, дзяліцеся, будзем вельмі рады. Ну, а зараз першая гісторыя. Імяніннік Марк Нопфлер. Ён нарадзіўся 12 жніўня 1949 года ў Шатландыі. І сёння яму спаўняецца 77 гадоў. Дарэчы, гэта адзін з заснавальнікаў, гітарыст і аўтар песень гурта Dire Straits, цяпер паспяховы сольны музыкант і кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Ён часта піша песні з пункта гледжання іншых людзей. І ледзь не самы вядомы трэк яго «Money for Nothing», напісаны ад імя грузчыкам. Альбом «Brothers in Arms» носіць званне першага кампакт-дыска, які быў

0: огонек на радио «Столица».
1: Вось мне вельмі цікава, сябры, якія вінілавыя пласцінкі непасрэдна з запісамі знакамітых рок-гуртоў, рок-выканаўцаў захаваліся ў вас дагэтуль. Можа, пераслухваеце, можа, проста яны дзесьці там стаяць на паліцах. Ну, хто нам адзначыць, хто напіша свой каментар, і што ў вас дома такога рарытэтнага і цікавага з рок-музыкі на вінілавых пласцінках засталося? Можа, ёсць і адна з самых масавых рок-пласцінак, дарэчы, самой массовой, продаваемой виниловой пластинкой за всю историю рок-музыки является альбом «Black in Black» гурта AC/DC, выпущенный в липене 1980 года. Его тираж по всем свете превышает 50 миллионов копий, что робит его так само другим по продажам музычным альбомам усих часов сярод усих жанров музыки. Иншие самые массовые рок-пластинки в истории – это Pink Floyd «The Dark Side of the Moon», тираж больше за 45-50 миллионов копий, Eagles «Отель Калифорния», тираж каля 26-32 миллионов экземпляров, Led Zeppelin и их четвертый студийный альбом одноименный продадено свыше 24-32 миллионов копий пластинок, Fleetwood Mac и их Rumors тираж перевысил 40 миллионов копий. Это классика поп-рока на виниле. Вот все, что я отзначила, это менавіта альбомы, якія выходили на виниловых пластинках и были продадены. Сябры, ну что ж, в телеграм-канале «Радио Столица» у нас уся коммуникация. Там идет голосование у пятерки «Стоп рок фактов». И там чекаем от вас комментарии, какие рок-пластинки, виниловые пластинки у вас заховались.

0: внимание.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 13 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Комплексное удосконаление кодекса об шлюбе и семье началось в Беларуси. Как заявил старшиня Палаты представников Игорь Сергиенко, наспела потреба изменить законодательство с уликом правоприменяльной практики новых технологий. Свои пропановы по корректировке документов парламент уже накировали Верховный суд, Министерство юстиции и Мингарвыконкам. Профильная комиссия депутатов готова оперативно распрацовать ответный законопроект. Войный хабар у криптовалюте на сумму амаль 1 200 000 рублей стал причиной криминальной справы супрать былого гендиректора агропредприемства «Беловежский». По данных следства, керовник каля года отримливал личбовые гроши на свой криптокошелек. Праз посредника усяго фигурант принял 365 тысяч токенов от представника коммерцийных структур за бесперебойные поставки мяса и закупку пшеницы. Поведомляется, что все обвиноваченные цалком признали вину и раскаялись, а былый директор уже вернул весь незаконный доход. До суда фигуранты находятся под вартой. У Мінску затрымалі 41-гадовага грамадзяніна Манголіі, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку за арганізацыю незаконных азартных гульняў. Падрабязнасці ў каментарыі начальніка Нацыянальнага цэнтра бюро Інтэрпола ў Рэспубліцы Беларусь Алексея Вершаля.
3: Сегодня в Национальном аэропорту Минск состоялась передача разыскиваемого гражданина Монголии конвою Национального агентства полиции этой страны. Мужчина 1985 года рождения был объявлен правоохранительными органами Монголии в международный розыск по обвинению в незаконной организации проведения в сети интернет азартных игр, а также легализации денежных средств, полученных в результате своей противоправной деятельности. В результате организованного по каналам Интерпола взаимодействия и проведенных органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий местонахождение скрывшегося от правосудия беглеца установлено в городе Минске, где он и был задержан сотрудниками уголовного розыска. По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение о выдаче разыскиваемого лица в Монголию для привлечения к уголовной ответственности.
2: У Мінску зараз плюс 18 по данным Белгидромета. Завтра в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура поветра от 5 до 11, у день до 24 тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Витебску плюс 19-21, у Гомелі и Могилеве 20-22, у Бресті и Гродні 22-24. У столицы в ночи 8-10, у день до 22 тепла, без опадков.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, столько всего мы сегодня с вами доведались про виниловые пластинки. Вы столько не высветлили, какие з винила заховываются, з рок-музыкой, зрозумела, заховываются у вас дома дагэтуль. Але есть еще одна история. Зараз расскажу про самую дорогую рок-пластинку. Вот на виниле непосредственно якая. Самой дорогой коллекционной рок-пластинкой в истории лечится запись гурта The Quarrymen. Это попередники Beatles с двумя песнями. Раритет николи не выставлялся на продаж, бо належить Полу Маккартни. Запись этой виниловой пластинки отбылся 12 липеня 1958 года у ливерпульской студии Перси Филлипса, где собрались Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, пианист Джон Дафлоу и ударник Колин Хантон. Это обошлось музыкантам усяго 17 шиллингов и 6 пенсов. На одном боку записаны кавер на песню Бадди Холли «They'll be the day», и на другим первая совместная композиция Пола Маккартни и Джорджа Харрисона «In spite of all the danger». Пластинка існавала ў адзіным экземпляры. Удзельнікі па чарзе бралі яе дамоў на тыдзень, пакуль яна не затрымалася ў піяніста Джона Лоу. Пазней Пол Маккартні выкупіў у яго запіс і вырабіў каля 50 дакладных копій у падарунак для сяброў і сям'і. Вось гэта самая пластинка лічыцца самай дарагой у гісторыі рок-музыкі. Ну, канешне, 58 год, толькі літаральна самы пачатак, калі запісы на вініловых пластинках пачалі з'яўляцца. Ну, вось усе 5 гісторый вы зараз ведаеце, можна вызначыцца, які факт самы цікавы аб рок-музыкантах і іх адносінах да вінілу. Галасаванне яшчэ працягваецца ў Telegram-канале «Радыо Сталіца».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, вось так вкручили и поступово добрались мы до завершения нашего сегодняшнего эфира, але у нас еще есть одна миссия. Треба подвести выники и вызначить, что отрымалось у пятерцы топ-рок-фактов с голосованием непосредным. Говорили мы сегодня про виниловые пластинки, высветляли самые массовые рок-пластинки, какие, кто коллекционирует винил, кто владельник виниловых завода и уластного лейбла, ну и якая самая дорогая рок-пластинка, конечно, безумовно про это доведались. И на этот момент наибольшую колькость ваших голосов, это значит, наибольш вам сподобался наш рок-факт про Джека Уайта, який з'являється уладальником винилового завода, и он засновальник гурта The White Stripes, володая уластным незалежным лейблом, ну и заводом по вытворчести виниловых пластинок. Там можно навод поназирать про специальное окно за процессом вырабу этих самых нойзбитов. Тут друкуют релизы и Джека Уайта, и резидента у его лейбла, ну и заказы для інших, в тому ліку, починаючих артистів. І гэта судовна. Вініл захавався, і ён не губляє, не страчвае своєї популярності. Дякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі цікава і карысна бавіў час разам з радыо «Сталіца», слухав шоу «Ну і дзянёк». Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Ларыса Мараева. Усім добрага дня, выдатнага настрою. Будьце разам з намі. Пачуемся. Пакуль.

0: Столица. Рухаемся разом.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем на экватор.

0: ветра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несут рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программы «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». От войны до перемоги. Про важные подеи и об героях Великой Айчинной. Про подвиги и память у проекте «Дорогами перемоги». Кожную субботу и неделю у 6:40 на радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у парк. Унікальний. Його носить ім'я Суворова і знаходиться у Кобрині. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Што адразу варта сказаць. Не здзіўляйцеся, калі імя палкаводца будзеце чуць часта. Бо ў горадзе шмат аб'ектаў, звязаных з яго імем, і вось парк сярод іх адзначае наш гід, дырэктар Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея. Зноў такі, не здзіўляйцеся, імя Суворова Алена Бабенка.
2: В сваё время это было как раз центр имения, который принадлежал Александру Васильевичу. Но парк имеет своё начало немножечко раньше. Это регулярный парк, который был заложен в 1768 году. И что касается его истории, можно бесконечно долго рассказывать о том, как заложен наш парк, причем его основу составляет именно регулярная структура. Это так называемый регулярный французский парк, где все располагается симметрично относительно одной такой оси. Именно поэтому основная его ось как раз проходит по улице Суворова, упирается в парк, и продолжением является именно парковские дорожки. На этой же центральной оси располагался дом, тот, которым мог жить владелец имения. Там же, сразу же за домом, располагался пруд. Это был рукотворный вырытый пруд небольших размеров.
1: Далее, справа и слева, абсолютно симметрично, были парковые дорожки, а еще невеликие архитектурные сбудования.
2: И вот вся вот эта вот основа парка, та историческая основа, которая существует с 18 века, была относительно небольшой, порядка 6 гектар всего лишь. С течением времени парк потихонечку разрастался. Среди самых знаменитых, наверное, известных владельцев имения губерния, как тогда он назывался, в момент своего основания, это как раз Александр Васильевич Суворов, который проживал в центре этого имения. И чуть более позднее, уже в поздние времена, в середине 19 века, имение губерния принадлежало другому известному человеку, Александру Мицкевичу. Это младший брат известного поэта Адама Мицкевича.
1: Справа у тым, што Александр Мицкевич пасля заканчэння сваёй творчай дзейнасці вырашыў пасяліцца ў Кобрыне, набыў менавіта гэты маёнтак.
2: І астатак сваіх дней месці сям'ю правёл именно здесь, у городе Кобрыне, у нас. Он здесь і пахаронен, і вся его сям'я также пахаронена. І вот только в 20-м столетті, уже после Великой Отечественной войны, городские власти решили расширить территорию парка, и поэтому вот этой городской регулярной структуре французской была пристроена уже не регулярная структура, как мы называем, английский парк был разбит, высажены новые аллеи, новые деревья, и парк примерно 6 гектар приобрел теперь площадь 32 гектара. То есть представьте себе, он несколько раз увеличил свою площадь.
1: Якой с самого початку была планировка парку, докладно невядома, але меркуючи по тым, что с часов 18-го стагоддзя захавалися усе дорожки на тых же местах, можно выказать стагадку, что парк у таким выгляде и сновал.
2: Еще до недавнего времени там были деревья, которые помнили Суворова, были липы 200-летней давности, которые, возможно, были как раз свидетелями закладки этого парка. Но я хочу сказать о том, что парк наш представляет из себя интерес и чисто с природной точки зрения, потому что, наверное, лучшего места отдыха для кобринчан найти сложно.
1: По-перше, это вельми прыгожие древы, у тени яких выдатно отпочивать. По-другое, по ветра дыхается у парку сапраўды лёгка. Па-трэцяе, ды проста гуляць тут адно задавальненне. Таму будзеце ў Кобрыне, зазірніце ў парк імя Суворава. Дакладна, атрымаеце асалоду. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Повышены интерес абитуриентов до аграрных, IT и педагогичных специальностей, зафиксованные под частью летней уступной кампании. Об этом поведомил начальник Головного управления профессиональной эдукации профильного ведомства Сергей Пешов. По воле его слов, план приема на аграрные керунки выкананы цалком, навод не глядячи на повеличение местов. У сферы высоких технологий попыт зрушился у бок штучного интеллекта. Там отзначены самый высокий конкурс. Что тычется педэдукации, то и престиж стабильно высокий. Например, в университете имя Максима Танка конкурс на природознавчий керунок перевысил 8 человек на место. Смяротное сутыкнение легкового автомобиля и великогруза отбылось в Осиповецком районе. По воде попередних звездок областной милиции на 32-м километре автодороги Осиповичу-Барановичу 63-годовый керовца автомобиля «Лада» на закруглении дороги выехал на полосу сустречного руху, где врезался у грузовик «МАЗ». От отриманных травм керовца легкового авто помер на месте. Двух жанчин-пассажирок медики терминово доставили в больницу. На месте аварии працуют лечащие и эксперты. Правоохоўнікі затрымалі жыхара Оршы, які некалькі месяцаў вымагаў грошы і маёмасць у мінчаніна пад пагрозай гвалту і забойства. Каментарый прадстаўніка Галоўнага управлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справ Уладзіміра Гарагляда.
2: Сотрудники 10-го управления по Минской области ГУБОП и КМВД совместно с УСК по городу Минску при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД задержали 43-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Орши. Фигурант провел в местах лишения свободы в общей сложности 25 лет за вымогательство, мошенничество, хулиганство, угон транспортного средства, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. В мае прошлого года был освобожден. Установлено, что с января по июль 2026 года злоумышленник, действуя из корыстных побуждений, требовал деньги и имущество у одного из жителей столицы. Он угрожал применением насилия, причинением тяжких телесных повреждений, убийством, а также распространением сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне. В результате противоправных действий задержанный смог получить от жертвы почти 6 тысяч рублей. Фигурант водворен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело за вымогательство. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дополнительные оперативные мероприятия, направленные на выявление других возможных эпизодов преступной деятельности задержанного, а также на установление иных лиц, пострадавших от его противоправных действий.
1: У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура поветра от 5 до 11, у день до 24 тепла. У областных центрах завтра в день чекается у Витебску плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте и Гродне 22-24. У столицы в ночи 8-10, у день до 22 тепла, без опадков.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Риме прошел чемпионат света по пуле 10 сярод жанчын. У ім приняли удел 64 спортсменки из разных краин света. Чемпионкой стала белоруска Маргарита Фефилова. Ганна Максимова завоевала золото на Кубку Азии по триатлоне у Казахстане. Наша спортсменка была лепшей на стандартной дистанции, а это 1,5 км плавания, 40 км велогонка и 10 км бег. У спаборництвах приняли удел около 300 спортсменов из 20 краин. 11 медалей на международном турнире по вольной борьбе у Румынии завоевали наши соотечественники. 3 золотые вознагороды, 2 сребра и 2 бронзы. Перемогу у своих ваговых категориях отримали Магомедхан Магомедханов, Дмитрий Лукашук и Илья Хамцов. Белорусские лучники завоевали 5 медалей на международных спаборництвах у Санкт-Петербурга. На рахунку наших спортсменов 3 сребра и 2 бронзы. Командное спаборництво на Кубку России по кулевой стрельбе у Игнатова выиграли наши соотечественники. У мужчинском командном першинстве у стрельбы с пневматичного пистолета на 10 метров первое место у Андрея Казака, Владимира Шолохова и Ильи Дасько. У женщин лепшими стали Дарья Ахмедова, Зоя Дасько и Надея Леоновец. У стрельбе с винтовки золото у нашего Владимира Чернова. Серед девчат другая Елизавета Горленко. Так само сребро здобыто у мужчинском командном залику. Белорусские дзюдоисты завоевали 7 узнагород на этапе юниорского Кубка Европы у Полночной Македонии. У ваговой категории до 80 килограмма у хлопцов золото выиграл Антон Дубовик. Сребрным призером у категории до 48 килограмма у девчат стала Арина Макеенко. На третьем месте у вазе до 50 килограммов наша Диана Григоренко. Усяго на этапе юниорского Кубка Европы белорусы выиграли 2 золота, 4 сребра и 1 бронзу. Ну а удел турнира приняли 317 спортсменов из 33 краин. Белорусские пятиборцы замкнули топ-5 в измешанной эстафете на чемпионате Европы у Стамбуле. А важным видом программы на континентальном форуме стала измешанная эстафета, у якой нашу Украину представляли Мария Гнечек и Владислав Белкозеров. У Сягош на форуме наши пятиборцы завоевали 2 узнагороды. Уже на лучшем особовом турнире сребра у Анастасии Орол. У команды першинстве Орол и Гнечек разом с Виолетой Гуреевой заняли 3-е место. У столицы Казахстана прошли гульни будущего 2026. Белорусы были представлены у 3 дисциплинах. У фиджитал-шутера команда Минск Хаус завоевала бронзу.
1: Спортивный экспресс.
0: До подей белорусского спорта «Металлург», «Локомотив» и «Витебск» отримали перемоги у черговых матчах группового этапа Кубка Руслана Салея этого года по хоккею. Группу «Б» Кубка с 8 очками означали в «Металлург» 2 балла, соступая Славутич, следом идут и «Гомель» и «Витебск» по 4. Поза зоны плей-офф находится «Локомотив», «Химик» по 2 очки и «Могилев» на его рахунку 0. Групповой этап завершится 24 жнивня. У поля «А» без проигрышов идет только Нёман. Сегодня у этой группе матчи Брест-Шахтер, початок 18:00, Авиатор Юность 19:00 и Лида Динамо Молодеч на початок гульни у 20:10. У Молодечна завершился 19-й чемпионат Беларуси по пляжным футболе. У вырашальным поединку команда из Витебска обгуляла Шчучин 6-2 и упершиню завоевала золото национального першинства. Заключным турниром сезона станет Кубок Беларуси, який отбудется 22 и 23 жнивня у Молодечна. Потом лепшие гульцы изберутся у лагеря национальной сборной и почнут подрыхтовку до суперфинала Евролиги, який отбудется у итальянским Виареджа с 8 по 13 вересня. Лепшим гульцом 17-го тура чемпионата Беларуси по версии Ассоциации Белорусской Федерации Футбола признаны Андрей Соловей. У домашнего поединка с Могилевским Днепром 31-годовый нападающий Мазырской Славе открыл лик у конца первого тайма, а после перепынку отдал голевые передачи Алексею Антилевскому и Кириллу Черноуку. У вынику Мазырани выиграли с выником 3-0, спынивши пятиматчевую безвыигрышную серию. Автором самого пригожего гола стал казахстанский полуоборонца Новополоцкого «Нафтана» Вадим Яковлев, який эффективным ударом накировал мяч у ворот Дзержинского арсенала. Новополочане добыли викторию с ликом 3-0 и протягивают замагаться за право застаться высшейшей лиги. Становище у группы лидеров зараз такое. Динамо Минск 33 очки после 14 матчов. МЛ Витебск после такой же колькости матчов 31 очко. Ислач 31 очко 15 матчов. Динамо Брест.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Замежные инвесторы уклали 5 миллиардов долларов в белорусский реальный сектор за первые полгода 2026-го, поведомляет Белстат. Рост на 19% в сравнении с тем же периодом минулого года. Основные границы – Россия, страны ЕАЭС, Объединенные Арабские Эмираты. Ключевые локации, куда были накированы инвестиции – Минск, Минская и Могилевская области. Прием замежных громадян у белорусские университеты протягивается, поведомил начальник Головного управления профессийной эдукации Сергей Пешчоу. Уже залишены каля 400 абитуриентов из России. Специалист отзначил, что для россиян створены ровные с белорусами умовы, и они залишаются по выниках централизованного экзамена, централизованного тестирования, а так само на певные специальности по выниках одиного державного экзамена, який они сдают у России. Особистый состав подразделения у сил специальных операций прибыл в Китай, поведомили в Министерстве обороны Беларуси. Десантники примут удел в тактичном вучении «Имклевы Орол-2026». Программой маневров предугледжено проведение тактичной операции в городских умовах. Так само будут скачки с парашютом, работа с беспилотниками, городский и промысловый альпинизм. Литва зарасходує каля 50 мільйонів євро, каб викопати рови уздовж границі з Калінінградською областю Росії і Білорусі у рамках програми воєнної контрмобільності, повідомляють місцеві СМІ со спосилки на кабінет міністрів. Ширення оборонних об'єктів у складі від 20 до 150 метрів. Разом з тим Литва сформирує парки інженерних сродків для заховування дорожних огороджів і колючого дроту. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность, первоважно без опадков. Ночная температура по ветра плюс 5-11, у день до 24 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гомеле и Могилеве 20-22, у Бресте и Гродне 22-24. У столицы у ночи плюс 8-10, у день до 22 тепла, без опадков.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая. Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте кожную субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодняшний эфир подошел до конца, як апошний вечер каникулов с легкой тугой, але с веданием, что завтра почнется новое. Сусветный день молоди – это не просто день, коли треба поговорить о проблемах, это день, коли мы узгадываем. Молодые люди – это мы. Кожный из нас колисти был молодым. И каждый из нас все еще может быть молодым, коли не боится марить, спрачаться, помыляться и уставать, коли готовы учиться и меняться, коли не губляя цікавості до життя. Так что, сябры, сегодня узгадайте свои мары. Яны, верогодно, те самые, что и у инших. И коли вы еще не почали их ожыццяўлять, то почните. Бо молодость – это не про узрост, это про смелость быть собой. С вами был навигатор, я Андрей Крупич. Будьте молодыми, не глядя на пашпорт. До сустречи и не забывайтеся. Молодость, это коли вы еще ведаете, что усё махчима. Махчима усё, сябры, обдымаю всех, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У сталіцы 19 гадзін. Грамадзяніна якой краіны затрымалі ў Мінску па запыце Інтэрпала і чым небяспечна абнаўленне медыцынскіх даных па тэлефоне. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Процедура перадачы злачынца, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку, адбылася ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Як паведаміў начальнік нацыянальнага цэнтральнага бюро Інтэрпала ў Беларусі Алексей Вершэль, грамадзянін Манголіі займаўся арганізацыяй незаконных азартных гульняў.
2: У нацыянальным аэрапорту Мінск состоялась перадача разыскиваемого гражданина Монголии конвою Национального агентства полиции этой страны. Мужчина 1985 года рождения был объявлен правоохранительными органами Монголии в международный розыск по обвинению в незаконной организации проведения в сети интернет азартных игр, а также легализации денежных средств, полученных в результате своей противоправной деятельности. В результате организованного по каналам Интерпола взаимодействия и проведенных органами внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий местонахождение скрывшегося от правосудия беглеца установлено в городе Минске, где он и был задержан сотрудниками уголовного розыска. По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение о выдаче разыскиваемого лица в Монголию для привлечения к уголовной ответственности.
1: Мінчанка стала ахвярой шматступенчатой ашуканской схемы. Атрымаўшы некалькі телефонных звонков от имя супрацоўнікаў шэрага арганізацыі, жанчына перавяла на указанный рахунак звыш 10 тысяч рублёў, паведаміла старший инспектор группы информации и громадских сувязей милиции Фрунзенского района столицы Илона Буранко.
3: Во Фрунзенское РОВД обратилась 30-летняя жительница района, ставшая жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Все началось с сообщения в мессенджере от неизвестной женщины, которая представилась медсестрой поликлиники и сообщила об изменении данных в медицинской карте. Под этим предлогом собеседница уточнила рост и вес девушки. Затем последовал следующий этап. Незнакомка сообщила, что на мобильный номер заявительницы придет СМС с кодом талона, который необходимо продиктовать для завершения записи к врачу. Вскоре после этого раздался звонок от лжесотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что девушка уже общалась с мошенниками, которые завладели ее банковскими счетами и производят незаконные операции. Лжесотрудник пригрозил уголовной ответственностью, обыском по месту жительства и арестом всех денежных средств. Чтобы спасти деньги, мінчанке позвонил якобы сотрудник Нацбанка. Он предложил перевести средства на безопасный счет и предоставил номера договоров. Доверившись мошенникам, девушка перевела на указанный счет более 10 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Будьте бдительны. Настоящие сотрудники медучреждений, банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают коды из СМС и не требуют переводить деньги на безопасные счета. Не поддавайтесь провокации и проверяйте информацию из надежных источников.
1: У Мстиславском районе бригадир одной из господарок выкрала несколько живел и амаль тону муки, поведомили в управлении внутренних справ Могилевского облвыконкама. Користаючися своими службовыми полномоцтвами, жанчына разом с саудельником здесняла злочинство на протягу нескольких месяцев, выкрала трох телят и муку с помешканию молочно-товарного комплексу. Позднее продала все знакомым. Майомость шасткова конфискована и вернута предприемству. Относно фигурантов распочата криминальная справа.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Ми собрали для вас самые яркие композиции, якія стали класикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужины музыки, якія не стратили своего бляску нават праз 10 годзі. У ближайшую гадзіну только лепшая на радио.

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.

0: Столица ТОП-10.
1: На 9-м месте сегодня калифорнийцы Atreus. Композиция «Wait my love, I'll be home soon». Коллектив трохи стратил минулые позиции, але их глубокая праца протягивает находить мощный отгук у сердца наших слухачов. У этом сингле музыканты сделали ставку на складанную працу трех гитар и вельми эмоциональный припев. Менавіта такое сполучение драматизму и сучасного альтернативного гуку робить трек особливо запоминальным.
0: Номер 9.

0: Столица ТОП-10.
1: Enemy Inside займает 8-й радок с песней R.I.P. Немецкие металлисты трохи спустились вниз, але протягивают утримливать шильный и драйвовый ритм у нашем эфире. Головным упрыгажением гурта застается чаровный и одночасово могутный вокал Настасьи, який идеально сполучается с тяжкими агрессивными рифами. Яе выдатны дыяпазон надае кампазіцыі непаўторную цёмную эстэтыку.
0: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10.
1: Першую пятерку открывает гурт «Луна» с композицией «В этой тишине». Коллектив соступает одну позицию, але протягивает упевненно триматься у ТОП-5. Пронизливый глубокий вокал Лусины Геворкян и бескомпромиссная лирика створают уникальную атмосферу, якую наши слухачи активно подтримливают. Это одна из самых щирых и щильных прац у репертуары гурта за опошние годы.
0: Номер 5.
2: Если ниже не упасть мне...

0: На четвертом месте Evanescence со своим масштабным треком Sanctuary. Американцы робят рывок вверх и вертаются ближе до лидера. Чаровный лиричный голос Эмили у сполучении с могутными оркестровками и тяжким гитарным рифом робит этот сингл одной из самых ярких жамчужин нашего чарта. Вокалистка уже несколько десятилетий застается головной иконой готичного рока и альтернативы.
1: Номер 4.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали до води, до гідрологічного помніка природи республіканського значення і святині, де намулений літерально кожний сантиметр. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Куди їдемо? У Славгородський район? На блакитную криницу. Выглядая яна привабна, невеликое озеро диаметром приблизно 25 метров, якое одразу наполняя 125 криниц. Еще и колеру особливого. Рассказывая наш гид, навыковый сопрацовник Славгородского районного историко-краязнавчего музея Катерина Смирнова.
2: Дело в том, что такой цвет, он не свойственен ни для одного другого пресноводного водоема. Иногда ее сравнивают с Мальдивами, и говорят «белорусские Мальдивы». Но вы наверняка знаете, что белорусскими Мальдивами называются воды под Кречевым, под Волковыском, где идут меловые карьеры. Так ту воду пить нельзя совершенно, она вредоносна. Эта же вода напротив. Поэтому это не совсем Мальдивы. Но чем же обусловлен такой неповторимый цвет воды? Это обусловлено тем, что вода содержит достаточно много кальция. Проходя через слой Мергеля, это горная нестойкая порода. Вода обогащается кальцием и за счет этого приобретает молочность.
1: Цікаво тое, што свой колер блакітная крыніца змяняе як дзяўчына ў боры. Малочна-бірузовы, далікатна-блакітны, ізумрудны. Але штораз нязменна яна выглядае выдатна. І смак адпаведны. Яшчэ жаданні выконвае. Для гэтага трэба прайсці цераз крыніцу. І не адзін раз.
2: Традиция переходить через криницу исходит с глубины веков. Дело в том, что раньше родимичи, еще будучи язычниками, поклонялись многим богам. И один из них, конечно же, был бог солнца. И на рассвете они обходили трижды вокруг криницы, делая поклоны солнцу и прося о здоровье, прося о благодати, об урожаях, о благополучии в семье.
1: С часом вядома брат спросился, и теперь достатково три разы пройти по воде туды-назад, через ручей, який вытекает из крыницы.
2: Но при этом также нужно помолиться и пожелать здоровья себе, своим близким, пожелать благополучия в семье, попросить то, чего вам хочется, чтобы криница исполнила ваше желание. Ну, конечно же, это не мешок с золотом, но любое нематериальное желание вы, конечно же, можете попросить.
1: Навод. Калі жаданняў няма і нічога ў вады прасіць не хочацца, быць на блакітнай крыніцы і не адчуць яе напоўніцу, не прайсціся, не акунуцца, не даведацца, як яна ўздзейнічае, якія выклікае эмоцыі. Не, такое нам не патрэбна. І яшчэ. Ёсць дзень, калі да блакітнай крыніцы трапіць без чаргі не атрымаецца. Гэта 14 жніўня.
2: І гэта не проста так. На самом деле в этот день слились воедино энергетика просто очень многих культур. В этот день крестили язычников. А в этот день поминаются семь братьев Маковеев. Это мученики из Ветхого Завета. А в этот день в православном календаре почитается икона Владимирской Божией Матери, поминается образ святителя и животворящий крест. И, конечно же, в этот день здесь на Крынице празднуется Медовый Спас.
1: 14 жнивня для блакитной Крынице проходят православное набоженство и хрестный ход, освячают в аду, лечатся. Минавито в этот день яна набывая особливую цудодейность. И сами разумеете, кольки людей хочут долучиться до этого. Чуть на себе моц блакитной крыницы. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.